Ferkuszi anist, eptet bitoči kuči pof, не повторит. Шампур, мангал, дрова, ведро и палочка. При всем при этом это прет, да еще как. Давай.

Perkusi and nist Eptet биточи кучи пов Не повторит Шампур, мангал, дрова, ведро И палочки При всем при этом это прет Да еще как

Terkussi and nist Eptet bitochi kutchi pof Не повторит Шампур, мангал, дрова, ведро И палочки При всем при этом это прет Да еще как Давай.

красотою тонна в небе играет Джонатан Чайка по мафону добрым людям набираю чанга. Высотою тонна в небе играет Джонатан Чайка по мафону добрым людям набираю чанга. Высотою тонна в небе играет Джонатан Чайка по мафону добрым людям набираю чанга.

собирается команда, что надо. Серьезные ребята заходят на корабль. На флаге 10 аватаров, пространство вещает специальный здоровенный вакуумный динамик. Кстати, с космическими ультрабасами. Если в детстве не случайно повезло, очевидно, капитально увлечься небесами, их главной тайной высотою тонна.